0: что я говорю. Совсем хорошо. Я всегда говорил, так как грибы не
1: перенесся. Куда ты опять там так здесь
0: устал? Кем ты фоню? Шпашпара не напугает, шпашпара. Зэксы.